0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Читайте все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Александр Шоуа и группа «Непара».
6: Полина Гагарина.
5: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура 8 градусов. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 5, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: вами «Радио Дача».
1: Будет наш с тобой секрет.

что я влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

краски дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая,

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это «Радио Дача».

0: объявление. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните «2023». И узнаете, как это сделать. «2023». В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните «2023». Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. «2023». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио Дача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 8 градусов, ветер западный 4 метра в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 5, плюс 14 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Уже другая в комнате. Где тень моя? Еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого корабля.

0: Читайте все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
2: Полина Гагарина.
1: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о «Секрете императора». Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности. +2 23 23. Натуральный растительный комплекс. Комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23 23 +2 23 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: нового скажи. Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Павел. Я звоню вам с Дальнего Востока. Хочу передать привет своей сестре Ксении и пожелать хорошей рабочей недели. Ставлю для Ксюши песню Каэметова. Хорошо, там, где есть радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами радио

впрочем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Посто», Тверская область, ЭМО «Кимский», территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Когда боль не дает покоя,

0: Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас в праздновать.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владислав, я из Новотроицка. Хочу заказать песню Ольга Бузова и передать привет сестре Софии, бабушке Валентине. Желаю им хорошего начала недели. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Московское время 8 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 19 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка. Она также выдала 78 предупреждений, часть из них уже исполнена. Ведомстве подчеркнули, понимая возможные последствия, организации снижают цены на топливо. Антимонопольная служба продолжает мониторинг цен на бензин и дизель на заправках. Средний размер страховой пенсии по старости в будущем году может превысить 29 тысяч рублей. Это следует из долгосрочных прогнозов Министерства труда. По данным аналитиков рынка, индексация этих пособий пройдет в два этапа – с февраля и с апреля. Суммарное повышение за год составит более 7%. Минздрав не планирует заменять врачей искусственным интеллектом. При этом технологии могут выполнять некоторые управленческие и административные функции. В министерстве пояснили, в медицине сформировался термин «система поддержки принятия врачебных решений», где искусственный интеллект лишь помогает врачу. Современные цифровые решения используются, к примеру, для автоматизации колл-центров и очередей. Суздаль возглавила рейтинг самых дорогих направлений Золотого кольца. Как показало одно из исследований, один день путешествия в этот город летом обходился в среднем в 16 800 рублей. На втором месте Переславль-Залесский – 8,5 тысяч. Между тем, дешевле всего можно было провести летний отпуск в Рыбинске. Там средняя стоимость одного дня отдыха составляла в среднем 6 260 рублей. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 59 копеек. Стоимость евро 100 рублей 57 копеек. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: меня вам никак не получится, дорогие друзья. Но вы точно знаете, что я продолжу вас радовать только лучшими хитами от любимейших отечественных исполнителей. Ведь это радиодача, и всегда хорошо там, где есть мы. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь рядышком. Очень скоро услышим Татьяну Куртукову, Кристину Арбакайте и многих других.
1: Это был... Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 8 градусов, ветер западный – 4 метра в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно, плюс 5, плюс 14 градусов, ветер северо-западный – 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Сегодня 7 сентября, понедельник. Львам, скорпионам и козерогам стоит внимательно относиться к чужим обещаниям. Человек может искренне хотеть помочь, но не рассчитать собственные возможности, поэтому важные договоренности лучше зафиксировать письменно. Близнецам, ракам и стрельцам придется отстаивать свою позицию, но повышать голос совершенно не обязательно. Чем спокойнее будут ваши аргументы, тем серьезнее к ним отнесутся. Тельцы, весы и рыбы могут почувствовать раздражение от однообразной работы. Сделайте перерыв и переключитесь хотя бы на час. После смены занятия привычная задача может неожиданно решиться гораздо быстрее. Овны, девы и водолеи смогут удачно решить вопрос, связанный с домом. Покупка, небольшой ремонт, перестановка или распределение семейных обязанностей. Все это сегодня пойдет легче, если заранее договориться о деталях.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Алешенька красивый, молодой. В мои школьные годы, если тебя сверстники называли Алешенька, это ничего хорошего не значило. Сейчас времена изменились, и в немилости, по крайней мере, у девушек имя Никита. Но переживите, парни, это пройдет, поверьте, как и все другое. И этот понедельник, даже если он начался не очень, тоже пролетит незаметно, и все невзгоды сгладятся, если оставаться рядом с Радио Дача. У нас здесь лучшие хиты и, конечно же, ваши любимые рубрики. Оставайтесь рядышком, далеко не убегайте.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Восток», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, ТИП. Угрин 113-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Анжелика Варум с песней «Дождливое такси» только что в ваших динамиках. Ну и, естественно, дожди будут продолжаться все чаще и чаще, потому что лето закончилось, осень в самом разгаре. Но не унывайте, друзья, даже если пасмурно за окошком, всегда можно поднять настроение с помощью нашего плейлиста. Присоединяйтесь. Это можно делать не только в FM-формате, но также и благодаря сервису Яндекс.Радио. Там можно посмотреть плейлист, добавить любимые композиции в избранное. Очень удобное приложение. Скачивайте и пользуйтесь. Ограничение 16+. Не забывайте.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Салвисар» –
2: имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты АО «Альфа-банк».
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Михаил Шуфутин.

0: да.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемая, любимая радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я из Москвы. Хочу передать привет первому социальному отделению и поставить песню группы «Рефлекс». Отдельный привет Марине Бадановой. Всем хороших выходных. Спасибо, уважаемая, любимая радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 19 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Реализуемая по поручению президента России Владимира Путина программа социальной газификации изменила качество жизни миллионов граждан, заявил вице-премьер Александр Новак. Она была запущена 5 лет назад. Благодаря ей у наших соотечественников появилась возможность бесплатно провести газ к своим участкам в сельской местности. Известно, что льготным категориям государство помогает подвести газ прямо к домам. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году увеличится до 7860 рублей в день. Это на 1000 рублей больше, чем сейчас, сообщил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Уточняется, фактический размер больничного зависит от среднего заработка и продолжительности страхового стажа. При стаже 8 лет и более пособие при заболевании составляет 100% среднего заработка, но не может превышать установленного максимального размера. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкого понедельника и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

спешит жизнь. Мы часто этим вопросом задаемся, когда выходные пролетают по щелчку незаметно, а будни тянутся, и в них мы не успеваем ничего, хотя и стараемся все сделать очень быстро и как можно скорее отправиться отдыхать. Ну, главное здесь получать удовольствие от всего происходящего вокруг. Этого я вам и желаю. Меня зовут Андрей Фролов. Всем клевой недели и, конечно же, легкого ее начала. Всем желаю доброго утра и оставаться рядышком с Радио Удачи, потому что всегда хорошо там, где есть мы.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня 7 сентября, день сбора грибов. Также в это время раньше собирали последние травы и листья, которые считались особенно полезными на зиму. Традиционно полученный урожай становился поводом для семейного застолья. В данный праздник принято соблюдать народные запреты. Например, не ссориться, не лениться и не начинать строительство или ремонт.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

Seven Rose с песней «Черная смородина», чтобы у вас все распускалось, а также было удобно на дачном участке. Слушайте рубрику «Хорошо устроено» в нашем эфире по субботам в 11:30 и воскресеньям в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится настоящий профессионал своего дела Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».

0: А я вам отвечу, почему она одна чаще всего в нашем современном мире. Потому что ошибка проработанные все стали с этими психологами, личными границами и прочими приблудами. В общем-то, конечно, они иногда полезны, но всему нужно знать меру. Помните об этом. Единственное, что не навредит, это огромное количество крутых композиций от ваших любимых отечественных исполнителей. Здесь только лучшие хиты и свежие новинки. Это «Радиодача». Меня зовут Андрей Фролов. Всем доброго утра желаю.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Когда боль не дает покоя,

0: прекращающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Кошмар.

0: условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа

0: хит-парады на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кудидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Никита. Хочу передать привет своим друзьям Димону, Ярику, Кириллу, Олегу и Владу. И прошу поставить для них какую-нибудь хорошую песню. Всем желаю удачного дня и хорошей недели. Всем добра. Спасибо, Радио «Дача».
3: Небо

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Московское время 10 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 19 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России в начале будущего года появится жилищный вклад. Его цель заключается в накоплении средств на покупку жилья с повышенной защитой от государства. До 10 миллионов рублей вместо 1 миллиона 400 тысяч. Об этом пишет агентство Prime со ссылкой на слова эксперта рынка. Уточняется, что по сути этот вклад является не отдельным сберегательным продуктом, а связанным накоплений и будущей ипотеки. Банк рассмотрит заявку на льготных условиях сразу после того, как клиент накопит минимальный первоначальный взнос. В России началась кампания по вакцинации против гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ведомство рекомендует региональным властям обеспечить прививки от гриппа не менее 60% населения, а среди групп риска не менее 75%. Известно, что в предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится, заменит все три штамма вируса. Пройти вакцинацию рекомендуется в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема. Более 2000 российских гостиниц подключились к сервису цифрового заселения через мессенджер «Макс». Как сообщили в Минэкономразвития, лидерами по числу заселений стали Татарстан, Кубань и Подмосковье. В первую десятку также вошли Санкт-Петербург, Москва, Приморский, Пермский и Ставропольский края, а также Тверская и Новосибирская области. В министерстве подчеркнули, в дальнейшем планируется расширять географию подключенных гостиниц и интегрировать сервис с другими цифровыми решениями. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это радио «Дача».

0: еще не закончена, то откуда ж тебе знать, всей жизни это мужчина или же нет? Не торопитесь с выводами, барышня. Ну и всем слушателям в этот понедельник желаю не спешить врываться в трудовые дела и заботы с двух ног. Может, это вовсе и не ваше дело всей жизни. И не стоит сильно напрягаться. Плавненько входим в рабочий ритм. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю легкого утра и начала рабочей недели. Оставайтесь вместе с Радио Дача, и тогда получите только лучшие хиты от ваших любимых исполнителей. Через пару минут появится Леонид Агутин, Иванушки Интернешнл, а также Артик и Асти. Не пропустите.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 7 градусов. Ветер западный – 5 метров в секунду. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 5, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

одного любителя побывать на своем садовом участке или дачном мы никогда не оставим. Специально для таких вот любителей загородного отдыха вместе с телеканалом Муз-ТВ создан эксклюзивный интерактивный дачный плейлист в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра. Можете наслаждаться шикарной подборкой любимых хитов и, собственно, полезных лайфхаков и дачных советов. Категория 16+.

0: Марина Хлебникова немного осенней хандры добавила в наш эфир. В такую погоду, как в столице, по крайней мере сейчас, конечно же, возникает меланхоличное, но я бы даже назвал его романтическое настроение. Иногда нужно испытывать и такие эмоции. У нас их огромное количество, палитра очень широкая, потому что в эфире только ваши любимые хиты от лучших отечественных исполнителей, а также новинки не пропускайте ни в коем случае. Еще в финале часа традиционный удачный момент. Там, возможно, имеется что-то и для вас. Делайте громче и оставайтесь рядышком.
1: Реклама. Когда боль не дает покоя,

0: замедляющее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена, я звоню из Москвы. Я бы хотела передать привет всем слушателям радио «Дача». Это самое замечательное радио, мы вас очень любим. Спасибо вам за то, что вы поднимаете настроение нам каждый день. И хотела бы заказать песню группы «Блестящие». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 11:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 19 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Пенсию по старости в России планируется назначать без необходимости подачи заявления. Соответствующий законопроект уже подготовлен, сообщили в социальном фонде. Известно, что механизм предполагает использование сведений, которыми располагает это ведомство, включая данные о стаже и пенсионных коэффициентах. Отмечу, изменения могут вступить в силу уже в начале будущего года. Водители с завтрашнего дня смогут предъявлять права и СТС в электронном виде через мессенджер МАКС с помощью QR-кода. Как пишет ТАСС со ссылкой на слова эксперта, среди положительных моментов такого решения – возможность показать документы, если забыл их дома. Однако есть и некоторые нюансы. Заработает на уведение не сразу. Хоть постановление и вступает в силу 8 сентября, в Минцифры сообщают, что техническая возможность появится позже, в ближайшие месяцы. Представитель рынка подчеркнул, действующий пункт ПДД по-прежнему говорит, что водительские права и СТС нужно иметь при себе. Продлеваем лето с помощью самых сочных и ярких видеохитов в эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны. Совместный проект Муз-ТВ и радио «Дача» «Дачный плейлист» продолжается. В четверг в 9 утра и воскресенье в 9:30 вы можете посмотреть интересные клипы, а также поделиться полезными советами и дачными хитростями. Достаточно отсканировать QR-код во время программы, перейти на сайт и отправить свое сообщение. Самые лучшие лайфхаки прозвучат и на радио «Дача». Для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

Путь домой, конечно, уже хочется начать, но еще только утро понедельника. Держитесь, кто-то даже только на работу едет. Всем хорошей дороги, естественно, желаю. И попутных песен накину непременно. Олег Газманов с композицией под названием «Дороги» подоспеет очень скоро. Также у нас впереди Люся Чеботина с летней новинкой под названием «Горгона». И Ума Турман подоспеют через несколько минут с композицией «Проститься». Будьте рядышком, далеко не убегайте.

коллеги и близкие, я уверен, и если они являются теми людьми, ради которых вы будете пытаться дозвониться к нам в эфир в программе «Удачный час», то можете делать это уже прямо сейчас, потому что с 12 до 13 традиционно будем передавать ваши приветы и поздравления, а также исполнять музыкальные желания. Напоминаю, телефончик 8495-995-2555 уже потихоньку принимаю ваши заявки. Также напоминаю, что будем общаться в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Можете придумывать и формулировать все, что хотите передать. Ну а мы двигаемся дальше. И из ваших любимых хитов впереди Вадим Байков, Анни Лорак и Власова Наталья.

0: меня нет жены. Так называется композиция, которую послушали только что в исполнении Вадима Баякова. Если вторую половинку еще не нашли, то оглядитесь по сторонам. Она всегда где-то рядом. Вы просто не замечаете, поверьте опыту. Ну и, конечно же, мы продолжим вас радовать только вашими любимыми отечественными исполнителями. Возможно, в одной из этих композиций узнаете какой-то секрет счастья и любви, потому что про это чувство поют очень часто. Скоро, совсем через пару минут, Таисия Повали появится в ваших динамиках. Оставайтесь рядышком, далеко не убегайте.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алена. Я из Великого Новгорода. Хочу заказать песню для мамы. Чай вдвоем и пожелать ей самое главное здоровье. Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Москве полдень, до фестиваля «Удачные песни» осталось 19 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Москве стартовал сезон вакцинации против гриппа. Бесплатно сделать прививку уже можно во всех столичных поликлиниках. А в ближайшее время для жителей откроют 18 мобильных пунктов у станций метро, МЦК и МЦД. Они будут доступны без выходных и предварительной записи. Кроме того, для работающих горожан организуют выездную вакцинацию на предприятиях. А медицинские бригады проведут прививки детям непосредственно в школах и детских садах. Открытие Рублево-Архангельской линии сократило путь до центра для 550 тысяч москвичей. Как подчеркнули в департаменте транспорта столицы, оно улучшило транспортное обслуживание районов Пресненский, Хорошово, Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский парк, а также должно разгрузить Звенигородское шоссе и проспект Маршала Жукова. Как ожидается, за счет развития прилегающих территорий число рабочих мест увеличится на 35%. Напомню, первый участок Рублево-Архангельской линии метро от делового центра до бульвара генерала Карбышева президент Владимир Путин и мэр Сергей Собянин открыли 5 сентября. Второй отрезок планируют запустить в будущем году, а следующий в 2030. Погода в столичном регионе на наступившей неделе будет переменчивой. Как сообщили в гидрометцентре, в первой половине будет прохладно. Так сегодня в Москве и области до плюс 14 возможен небольшой дождь. В среду потеплеет, до конца недели воздух в дневные часы будет прогреваться до 23 градусов. Также прогнозируются небольшие осадки. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите программу по вашим заявкам «Удачный час». С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
1: На «Радио Дача» «Удачный час».
2: Итак, традиционно с 12 до 13.00 вы являетесь главными действующими лицами здесь, в эфире «Радио Дача», потому что мы принимаем ваши приветы, поздравления и музыкальные заявки, отправляем в эфир. Напоминаю, координаты, как это можно сделать. Пишите в группе ВКонтакте «Радио Дача», на стене есть специальный пост «Удачного часа», комментарии открыты, там все принимается. Также пишите в мессенджер «Макс» и звоните по номеру в Москве 8-495-99-95-25-55. Пока первое письмецо, которое уже к нам прилетело, зачитаю. Поздравляют любимую коллегу Вяткину Светлану из города Калининграда с днем рождения. От всей души желают благополучия, здоровья, много бодрости и творческого вдохновения. Пусть решаются все сложные задачи, а планы воплощаются в жизнь. Мы тебя очень ценим и любим. С любовью подписался весь отдел МПЗ. Отличное начало. Дальше больше. Пишите. Очередную порцию приветов и поздравлений от вас зачитаю. И, конечно же, будем исполнять музыкальные заявки. Ну а сейчас Филипп Киркоров.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Я Савелий из Воронежа. Я хочу передать привет своему другу Глебу Пономареву. Желаю ему хорошего дня, удачи во всех начинаниях и здоровья, самое главное, что. И для него песню Николая Баскова «Все цветы». Спасибо, «Радиодача».

Возвращаемся к вашим приветам и поздравлениям из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Ольга поздравляет Галю и Женю с тем, что они наконец нашли новую соседку. На выходных приду знакомиться, желаю мирного сожительства. Василиса далее огромное спасибо за передачку с бабушкиного огорода отправляет Николаю. Запаслась благодаря тебе до следующего лета. Ну и благодаря бабушке тоже, не забывайте. Наталья далее поздравляет всех. Наташ, с Днем Ангела. Мы присоединяемся. Здоровья вам она пожелала, счастья, благополучия и всего самого хорошего. Всегда слушаю радио «Удача», написала Наташа. Если бы все девушки с таким именем делали то же самое, было бы круто. Продолжайте писать в группе ВКонтакте. Радио «Удача» прямо на стене. Есть специальный пост, комментарии открыты. Также принимаются ваши письма в мессенджере Макс. И телефонные заявки можно делать по номеру в Москве 8-495-995-2555. Ну а сейчас еще одна Наталья Гордиенко с песней «Телефонный звонок».

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Олег, звоню из города Москвы. Хотелось бы своим безумным друзьям передать привет. Это, естественно, Юрке, Татьяне Скворцовой, всему Филевскому бульвару. Всех вас безумно люблю. Хотел заказать песню Дмитрия Билана «Невозможное возможно». Спасибо, Радио Дача. Я знаю то...

0: Точный час.
1: Распаковку очередной подборки ваших писем начинаю прямо сейчас. Делайте громче и не пропустите ничего. Возможно, там есть какое-то послание именно для вас. Ольга поздравляет свою одноклассницу Ирину Гашко с началом учебного года в 11 классе. Пожелайте удачи в этом году. У нее все получится. Верим и держим кулачки за вас, Ирина. Своему сменщику Ваську передает привет далее в мессенджере Макс Гоша. Торопит тебя, говорит, что с тебя кофе. Роману Лужину далее привет. Летит от Дарины. Скажите ему, чтобы не забыл убрать кастрюлю в холодильник. И пускай отдохнет сегодня как следует. Я буду весь день на работе скучать и торопиться домой. Да, вам скорой и приятной встречи. Мы опять вернемся к вашим приветам и поздравлениям спустя короткую паузу, а также очень скоро будет очередная музыкальная заявка. Делать их можно, напоминаю, только по номеру в Москве 8495-995-2555.
0: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 9 градусов. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду, давление 760 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно, плюс 4, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
5: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Наташа. Я хочу передать привет своей подруге Смирновой Светлане Юрьевне. И хочу пожелать ей удачи во всех ее делах. Спасибо, Радио Дача.

присоединяйтесь к удачному часу. Здесь есть возможность связаться с любым человеком, который находится с вами не рядом. Любые напоминания, поздравления, приветы и сообщения в целом с любым содержанием принимаются в группе ВКонтакте, где, например, Андрей Васильев нам оставил целое поздравительное полотно. Во-первых, передал привет и с наступающим юбилеем поздравил радиодачу. Всем диджеям он наилучшие пожелания оставил, мне в том числе, своему тезке. Спасибо большое, приятно. Также всех жителей столицы с прошедшим днем города поздравил и, конечно же, пожелал нашим слушателям крепкого здоровья, мирного неба над головой, любви в семьях и так далее, и так далее. Спасибо большое, Андрюха. Далее некая Алатиэль передает привет Вове Климову. Он самый лучший водитель, грибник и рыбак. Какой талантливый человечек. Но все-таки имя обязывает. Пожелайте ему замечательного дня и успехов во всех начинаниях. Вова, тебе удачного дня и успехов. Ирина поздравляет своего мужа Константина с очередной годовщиной свадьбы. Я тебя люблю и всегда буду с тобой. Поздравления также для коллеги Санниковой Людмилы Александровны с днем рождения. Отправляется, желают здоровья, это главное, удачи, это важно, и достатка, это необходимо. Коллектив из лаборатории города Кыштыма подписался на этом. Прервемся ненадолго, ваши новые приветы и поздравления будем читать далее. Оставляйте их в группе ВКонтакте, прямо на стене, под специальным постом, в комментариях. Пишите в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве для того, чтобы заказывать песни. Ну а сейчас мы продолжим. Естественно, только с лучшими хитами от ваших любимых исполнителей и с горячими новинками.

0: Удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое мое любимое радио «Удача». Меня зовут Оксана Шмидти. Всем огромный приветик. Поздравляю меня с моим любимым супругом с 10-летием. Как нас судьба познакомила. Дорогое, спасибо тебе за твое внимание, тепло, любовь и ласку. Пожалуйста, поставьте песню Александра Добронравова «Чего хотят мужчины». Огромное вам спасибо, радио «Удача».

0: час.
1: Возвращаемся в группу ВКонтакте и Мессенджер Макс. Быстренько отправляю еще парочку ваших коротких писем. Кирилл передал привет родителям из деревни Бушариха. Алексей Зимякин из Свердловской области шлет привет Татьяне и всем своим непоседам. И самым талантливым ребятам из театральной студии шлет привет Карина Георгиевна, с которой они сейчас в дороге и слушают радио. Удачи всем, счастливого пути, кто делает то же самое. Приятного аппетита, кто ушел на обеденный перерыв. Ну и, конечно же, только лучших хитов вам от отечественных исполнителей. А для этого нужно оставаться с нами. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Дача». С уважением к вам, Шехи, Женя, город Соликамск. Передаю привет родственникам в село Перемское. Всего им хорошего, отличного летнего отдыха. Большой привет Татьяне Чухонцевой, Аношиной, тете Нине Терентьевой, Вадику Терентьеву, Ларисе Терентьевой. И давайте послушаем песню Вячеслава Быкова. Большое спасибо, «Радио Дача».

Это время, когда можно немножко передохнуть и сменить деятельность с 12 до 13.00 ежедневно в эфире «Радио Дача». Общаемся с вами онлайн и в FM-формате соединяем, так сказать, эти два канала. Вы пишите в наших соцсетях, в группе ВКонтакте и мессенджере Макс, а я все отправляю к вам в динамике. Еще разок всех Наташ с Днем Ангела поздравили. Также ответный привет Татьяне Кощеевой отправляется от Алексея в Свердловскую область. Леша пишет, что Таня нас обожает и благодарит нас. Мы тоже вас всех любим, наших дорогих слушателей. Также Сергей поздравил Валерия Ивановича с окончанием рабочего дня. О, счастливчик, мы завидуем. Также София пишет, что у нее сегодня день рождения, юбилей, 30 лет. И она, в свою очередь, поздравляет маму и благодарит за эту прекрасную жизнь. Спасибо тебе большое, я тебя обожаю. На этом прервемся ненадолго. Вернусь к вашим последним, увы, на сегодня приветам и поздравлениям через пару композиций. Так что успейте написать в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Ну а мы продолжаем.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Надежда. Передаю привет городу Ольску Саратовской области, всем своим родным, коллегам по работе Марине и Наталье и всему коллективу Радио «Дача». Большое вам спасибо. Хочу послушать песню группы «На-на». Красивая.

0: Дачный час.
1: Финишная прямая, программа «Удачный час». Ну и, конечно же, первым делом в мессенджер Макс заглянем. Здесь уже очень много ваших приветов и поздравлений скопилось. Выберу лишь несколько, успею только их зачитать. Увы, друзья, в следующий раз торопитесь пораньше нам чего-нибудь отправить. Так, во-первых, как можно скорее начать праздновать юбилей компании хочет Ирина. Она передает привет всем своим коллегам. Пишет, что уже не терпит. Никто не работает, все равно, все в ожидании, давайте уже собирайтесь. Тем более в нашем кабинете все расставлено, слюнки текут. Бегите скорее к Ирине, спасайте ее. Надежда из Томска пишет, что у них там чудесная погода, завидуем. Это в группе ВКонтакте оставили сообщение. Надя, тем не менее, с отцом копает картошку. Тут уже завидовать не очень хочется, и конца и края ей не видно, пишет она. Ну, а мы желаем вам, конечно же, сил и терпения. Наталья далее передает привет коллективу столовой Верхтулинского центра образования. Машет вам ручкой и желает хорошего дня. Также здесь в мессенджере Макс привет всем своим родным отправил Анатолий. Он говорит, что любит вас, обожает, огромное количество смайликов оставил. Уж все их читать не буду. Говорит, что они сейчас собрались большой компанией как раз на даче и будут очень вкусно кушать. Вам приятного аппетита. На этом удачный час сегодня заканчивается. Друзья, завтра непременно вернется в то же самое время с 12 до 13.00. Подготавливайте свои приветы и поздравления, формулируйте, чтобы в следующий раз отправить быстрее остальных и услышать все в нашем эфире. Ну а финальную музыкальную заявку еще одну успею исполнить, так что делайте громче. Возможно, там есть что-то и для вас.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Александр Шоуа.

0: хит-парады на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой-невестой.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+. Удачный час.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я из города Бийска, Алтайский край, хотел бы передать привет своей жене. Алена, желаю тебе хорошего дня и хорошо закончить учебу. Спасибо, радио, удачи.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио

0: новости.
1: В Москве 13.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 19 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Число мошенничеств в России снизилось на треть. При этом средний чек аферистов вырос, а сценарии стали более изощренными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов финансового рынка. Также сохраняется высокий уровень замалчивания. Сограждане не обращаются в банки или полицию по факту хищения денег. Отмечается, что по итогам текущего года, скорее всего, снижение количества мошеннических атак продолжится. В Минтрансе рассматривают возможность использования национального мессенджера для посадки пассажиров на самолеты и поезда по МАКС-ID. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин в интервью ТАСС. По его словам, конкретные сроки запуска проекта пока не определены. Инициатива находится в стадии проработки и не является утвержденной с установленной датой ее старта. Отмечу, сейчас цифровой ID в МАКС уже используется при заселении в гостинице. К сервису подключились более 2000 российских отелей. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Этот выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова.
0: Прямо сейчас

0: действительно самодовольные и очень эгоистичные мысли. Кто тебе сказал вообще? Давно известно, у нас незаменимых нет, кроме дорогих и любимых слушателей. Вы у нас одни такие, других не найти. Рубрика «Заискивание» на радио «Дача» завершена. Это я, ее автор и ведущий Андрей Фролов. Если что, обращайтесь, черпайте идеи, заимствуйте. В понедельник в общении с начальством, думаю, может и пригодится. Ну а далее традиционно продолжим вместе с лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. Очень скоро, через пару минут буквально, услышим Алсу, Иванушки Интернешнл, а также Стаса Михайлова. Не пропустите.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт Холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

верит в любовь, так верит в счастье. Позитивное мышление – это вообще залог хорошего дня. Повторяйте нужные аффирмации, запускайте запросы в космос. Главное, не перебарщивайте. Помните, это все нужно подкреплять делами. На нужную волну вы уже настроены для отличного настроения в будни. А значит, полдела для удачного понедельника сделано. Очень скоро вернемся к нашему шикарному плейлисту. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.

0: правах рекламы.
1: Подушка безопасности.
2: Добрый день. У микрофона Мария Федорова. В эфире радиодача, программа «Подушка безопасности». По данным Социального фонда России, у 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но только каждый четвертый знает, что это за деньги. Чтобы разобраться во всем, мы пригласили эксперта Владимира Стеканова, управляющего директора дивизиона инвестиций и накопления Сбербанка. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Постараюсь объяснить все просто. У каждого россиянина есть базовая страховая пенсия от государства. Ее выплачивают с учетом стажа и баллов. Но у некоторых есть еще один условный мешок с деньгами – это средства накопительной пенсии. Они инвестируются, на них ежегодно начисляется доход. Такие деньги есть, например, у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год.
2: А как узнать, сколько у меня средств накопительной пенсии и где они хранятся?
3: Найти средства накопительной пенсии можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и дальше следуйте инструкциям. Сервис покажет, сколько у вас денег и где они хранятся.
2: Ух ты, вот и мои деньги нашли. Спасибо, Владимир. Вот это я понимаю, расширили мои финансовые горизонты. Это была программа «Подушка безопасности». АО НПФ Сбербанка. ОГРН 114-779-991-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: «Подушка безопасности» на радио «Дача».

0: вообще, если уж верить в него, то он все тут выдумал, и тебя, и меня, и конец рабочего дня. И вот за это благодарности ему точно. Мой рабочий уже потихоньку подходит к концу. Все утро был с вами я, Андрей Фролов. Даня Борисов продолжит эфир «Радио Дача». Всем желаю продуктивного понедельника и до завтра.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Когда боль не дает покоя.

0: Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: начинается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана. Хочу передать привет своему мужу Ларионову Михаилу, своим детям Даше, Маше. И хочу заказать песню группы «Божья коровка». Спасибо, радио «Дача».

0: Московское время 14.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 19 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка. Она также выдала 78 предупреждений, часть из них уже исполнена. Ведомстве подчеркнули, понимая возможные последствия, организации снижают цены на топливо. Антимонопольная служба продолжает мониторинг цен на бензин и дизель на заправках. Средний размер страховой пенсии по старости в будущем году может превысить 29 тысяч рублей. Это следует из долгосрочных прогнозов Министерства труда. По данным аналитиков рынка, индексация этих пособий пройдет в два этапа – с февраля и с апреля. Суммарное повышение за год составит более 7%. Минздрав не планирует заменять врачей искусственным интеллектом. При этом технологии могут выполнять некоторые управленческие и административные функции. В министерстве пояснили, в медицине сформировался термин «система поддержки принятия врачебных решений», где искусственный интеллект лишь помогает врачу. Современные цифровые решения используются, к примеру, для автоматизации колл-центров и очередей. Суздаль возглавила рейтинг самых дорогих направлений Золотого кольца. Как показало одно из исследований, один день путешествия в этот город летом обходился в среднем в 16 800 рублей. На втором месте Переславль-Залесский – 8 500 тысяч. Между тем, дешевле всего можно было провести летний отпуск в Рыбинске. Там средняя стоимость одного дня отдыха составляла в среднем 6 260 рублей. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: сотрудник. На работе, Катя. Наверное, вся в делах, поэтому и не берет телефон от того самого человека. Пропускает звонок, который может повернуть ее жизнь на все 180 градусов. Ну, все мы, немного Катя, в понедельник. Желаю вам, друзья, чтобы понедельник прошел под эгидой легкости и некой беззаботности. Пусть вам в этом поможет хорошая музыка. Для вас ее буду ставить я, Даня Борисов. Всем здравствуйте. Скоро послушаем хиты Ирины Салтыковой, «Фабрики» и Егора Крида на радио «Дача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 11 градусов, ветер северо-западный 5 метров в секунду, давление 760 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно, плюс 4, плюс 14 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио», качество которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

вы свободны 26 сентября и будете находиться в столице, то вы просто обязаны не пропустить наше юбилейное шоу, юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни» в Лайф-арене в столице. Он состоится, там выступят в том числе Тамара Кутидзе. Еще послушаем хиты «Фабрики», Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Владимира Преснякова и еще более 25 любимых артистов «Радиодача». Ждем среди зрителей именно вас. Занять удобное место всегда можно на сайте удачные песни.рф для зрителей

0: Аверина, автор хита «Пропаганда «Дождь по крышам», писал эту композицию, находясь в столице в конце сентября, ну или в октябре, может быть, даже в ноябре. У нас по-настоящему осенняя хандра уже за окном, раньше времени пришла. Сегодня даже поймал себя на мысли, что слишком легко я оделся. Надо было курточку сверху накинуть. Вот такие температурные показатели у нас уже властвуют. Надеюсь, что там, где вы слушаете радиодачу, лето еще продолжается. Бабье ли, настоящее или неважно. Главное, чтобы тепло было и солнышко светило. Ну и музыка хорошая из динамиков играла. За это всегда в ответе радиодача. Никуда не уходите.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя,

0: облегчить действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Аня. Хочу передать большой-большой привет моему коллеге Вячеславу. Пожелать ему хорошего дня и прекрасную песню поставить. Также нашему коллективу «Виваромия». Привет. Спасибо.

0: новости.
1: Московское время 15:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 19 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Реализуемая по поручению президента России Владимира Путина программа социальной газификации изменила качество жизни миллионов граждан, заявил вице-премьер Александр Новак. Она была запущена 5 лет назад. Благодаря ей у наших соотечественников появилась возможность бесплатно провести газ к своим участкам в сельской местности. Известно, что льготным категориям государство помогает подвести газ прямо к домам. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году увеличится до 7860 рублей в день. Это на 1000 рублей больше, чем сейчас, сообщил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Уточняется, фактический размер больничного зависит от среднего заработка и продолжительности страхового стажа. При стаже 8 лет и более пособие при заболевании составляет 100% среднего заработка, но не может превышать установленного максимального размера. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкого понедельника и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

каждой пары есть свой некий словарь нежности. Кто-то называет любимую солнышком, кто-то зайчиком, кто-то котенком. А в этой песне главному герою фантазии не занимать, он называет свою вторую половинку русалкой. Интересно получается. Причем очень часто прозвища мы придумываем такие, которые больше никому бы в голову не пришли. Совершенно неважно, насколько оно, это прозвище, логично, насколько относится к вашему человеку сердце. Если для двоих это про какую-то нежность, смешной случай или какой-то общий секрет, значит, это прозвище самое правильное, друзья. Используйте и вы их.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

Напольный и Ева Власова и продолжает эфир «Радиодача». Интересная песня, которая буквально на прошлой неделе пополнила плейлист «Радиодача», имеет все шансы попасть в наш чарт, в горячую десятку. Но только при условии, что вы эту композицию будете заказывать, адресовывать не только Евам, но и девушкам, которые носят другие имена. Заказывайте песни в рубрике «Удачный момент» и в программе «Удачный час». Каждый день. Всегда. И тогда увидим в пятницу в хит-параде «Горячая десятка» эту композицию на одной из строчек. Подводим музыкальные итоги недели в 19 часов по московскому времени.

0: на что вы готовы ради любимого человека? Какой навык хотели бы освоить? Умение летать уже занято, но у певицы Максим. Ну, а вообще ведь ради любимого человека мы иногда действительно готовы освоить вообще что угодно. Кто-то готовить учится, хотя раньше яичницы не жарил. Кто-то спортом активно начинает заниматься. Некоторые даже идут на экстраординарные меры, учат язык, на котором этот человек говорит. Все для того, чтобы быть с любимым. Пусть в освоении навыков у вас все получается, друзья, и даже в понедельник. А любимая музыка вам в этом помогает. Ее на радиодача «Море». Скоро перейдем к прослушиванию.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Александр Шоуа и группа «Непара».
9: Полина Гагарина.
8: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я звоню из города Пушкино. Хочу передать большой-большой привет всем своим коллегам по безымянному цеху. Всем благополучия. И хотел бы заказать песню «Рефлекс». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 16:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 19 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Разработать федеральную программу по замене всех угольных котельных на газовые предложили депутаты ЛДПР. Парламентарии призывают провести масштабную инвентаризацию таких объектов. Соответствующее обращение лидер партии Леонид Слуцкий направил министру природных ресурсов Александру Козлову. Депутат ЛДПР Виктор Бут заявил журналистам, что вопрос перевода котельных на газовое оборудование назрел давно.
2: Мы с вами все знаем прекрасно, что, обладая таким крупнейшим запасом и возможностями, мы продолжаем топить котельным углем. Это вред здоровью наших граждан и ущерб экологии. При этом сотни таких котельных находятся в газифицированных регионах. Мы недавно наблюдали такую ситуацию в Чите. Партия предлагает единую федеральную программу перевода угольных котельных на газ. Для начала их надо сосчитать, понять их мощность, техническое состояние, степень готовности к переводу на газ и наличие, понятно, ближайшей инфраструктуры и точек подключения.
1: Депутаты ЛДПР предлагают финансировать замену котельных за счет федерального и региональных бюджетов, а также привлекать частных инвесторов. Для муниципалитетов и предприятий, которые будут переводить котельные на газ, предлагается ввести субсидии на покупку и установку оборудования и подключение к газовым сетям. В России резко выросли доходы самозанятых. Как пишет издание «Известия», за год их медианный доход вырос на 14 с лишним процентов. Для сравнения, номинальные зарплаты работников по найму увеличились на 13,5%. Быстрее всего выплаты выросли в ремонте и строительстве и бухгалтерских услугах. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

0: Ваша девушка красная, советую обратиться к врачу. Мне кажется, это несколько ненормальное состояние. Ну и когда она слишком уж белая, тоже, друзья, поспешите обратиться к специалисту. Отпетые мошенники на волнах радиодачи с хитом «Девушки». Не забываем, да, после этой песни, что в первую очередь дамы любят ушами. Если все правильно сделать, то и заморачиваться им поводов у них не найдется. Мы совсем скоро найдем повод потанцевать. В этом нам помогут хиты группы «Унесенные ветром», Жасмин и Артура Пирожкова на радиодачу. Никого не пропустите.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 9 градусов, ветер северо-западный 5 метров в секунду, давление 761 миллиметр ртутного столба. Завтра солнечно, плюс 4, плюс 14 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Реклама.
5: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

Больше всего хочется, чтобы песня Артура Пирожкова «Само собой» стала реальностью именно в понедельник. Сидишь себе спокойно на рабочем месте, кофе попиваешь, а трудовые задачи сами с собой решаются, выполняются как-то совсем без вашего участия. Но это уже какой-то совершенно сказочный сюжет. Но мы знаем, если верить в чудеса, они обязательно с вами случатся, друзья. С нами совсем скоро случатся встречи с хитами Татьяны Булановой, Вадима Казаченко и Аниты Цой на радио. Удачи, никуда не уходите.

0: минимум две бесконечные истории. Первая – это не любовь к понедельникам, и вторая – радость встречи с пятницей. Мы с вами пока в первом сценарии находимся, и здесь важно зажигать, двигаться, как советует Татьяна Буланова, чтобы уж настроение совсем к нулю не опустилось. Пусть вам в этом всегда помогает музыка «Радио Дача». До финала часа исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а еще поставлю хит «Алсу». Ничего не пропустите на волнах «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая Радио «Дача». Меня зовут Екатерина, я вам звоню из Москвы. И очень хотелось бы передать привет для моей любимой подруги Шайтановой Елены и заказать для нее любимую песню. Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 5 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Московское время 17:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 19 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Пенсию по старости в России планируется назначать без необходимости подачи заявления. Соответствующий законопроект уже подготовлен, сообщили в социальном фонде. Известно, что механизм предполагает использование сведений, которыми располагает это ведомство, включая данные о стаже и пенсионных коэффициентах. Отмечу, изменения могут вступить в силу уже в начале будущего года. Водители с завтрашнего дня смогут предъявлять права и СТС в электронном виде через мессенджер Макс с помощью QR-кода. Как пишет ТАСС со ссылкой на слова эксперта, среди положительных моментов такого решения – возможность показать документы, если забыл их дома. Однако есть и некоторые нюансы. Заработает нововведение не сразу. Хоть постановление и вступает в силу 8 сентября, в Минцифры сообщают, что техническая возможность появится позже, в ближайшие месяцы. Представитель рынка подчеркнул, действующий пункт ПДД по-прежнему говорит, что водительские права и СТС нужно иметь при себе. Названы самые бюджетные направления для отпуска у моря в бархатный сезон. Как показало одно из исследований, лидером рейтинга внутренних маршрутов стала Махачкала. Стоимость перелета в одну сторону на одного составит меньше 9000 рублей, а за ночь в гостинице предстоит заплатить 6100. Из зарубежных курортов эксперты рекомендуют грузинский Батуми. Бюджетные варианты также предоставляет Турция. А вот Баку, по мнению аналитиков рынка, уже нельзя отнести к недорогим туристическим городам. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего вечера и отличного настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

0: Капец, вот идет человек, кажется, ну вот что за цвет глаз такой зеленый, да, ненавистный мной, но обязательно найдется та, которая полюбит такой цвет глаз у своего мужчины и только, возможно, из-за этого и будет терпеть все его выходки, искать компромиссы и строить будущее. Друзья, желаю, чтобы такая изюминка, ваша самая любимая, находилась в вашем человеке сердца легко и непринужденно. Как находятся хиты в эфире «Радиодача»? Скоро послушаем композиции Кирилла Туриченко, Ирины Аллегровой, а также Стас Михайлова и Таисии Повалий.
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

точно знает, чего хотят девушки. Кирилл Туриченко в эфире радио «Дача». Они хотят слышать всего лишь три слова. «Люблю, куплю, поедем». Да, мы надеюсь, ваше лето этого года прошло именно под девизом этих трех слов. Если же нет, пусть ваш ненаглядный исправляется. У него еще сентябрь в виде бабьего лета. Эта возможность имеется. Мы скоро послушаем хиты Юрия Антонова, группы «Карамель» и Михаила Шуфутинского на радио «Дача». Никуда не уходите. Тоже о лете повспоминаем.

0: как раз самое время загадать что-нибудь этакое на эту дальнюю даль, на три осенних месяца и к своей цели идти, потому как времени много, значит, может получиться абсолютно все, что вы задумаете. Главное в себя верить и на полпути дело не бросать. Как мы знаем, по статистике, гениальные идеи приходили многим людям в голову, но вот не каждому удавалось их сформулировать и довести начатое до конца. У вас пусть все получается, под музыку радиодача, конечно же.
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфров.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Передаю огромный привет своей любимой девушке Ольге. И хочу заказать для нее песню «Кармен». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Московское время 18:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 19 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Число мошенничеств в России снизилось на треть. При этом средний чек аферистов вырос, а сценарии стали более изощренными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов финансового рынка. Также сохраняется высокий уровень замалчивания. Сограждане не обращаются в банки или полицию по факту хищения денег. Отмечается, что по итогам текущего года, скорее всего, снижение количества мошеннических атак продолжится. Трансы рассматривают возможность использования национального мессенджера для посадки пассажиров на самолеты и поезда по МАКС-ID. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин в интервью ТАСС. По его словам, конкретные сроки запуска проекта пока не определены. Инициатива находится в стадии проработки и не является утвержденной с установленной датой ее старта. Отмечу, сейчас цифровой ID в МАКС уже используется при заселении в гостинице. К сервису подключились более 2000 российских отелей. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте «Удачные». Удачные песни.рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. Этот выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова.
0: Прямо сейчас.

0: хита певицы Алсу, который мы слушаем на радиодаче прямо сейчас, может почувствовать себя каждая дама вечером после рабочего дня, когда сидит у окна и ждет, когда же ее ненаглядный вернется, порадует новостями, обсудит с ней все, что произошло с ним за день, и, конечно же, поинтересуется, а как дела у тебя? Мне кажется, хороший сценарий отличного вечера. Иногда шикарный хит Алсу слушали на радиодаче только что, далее порадует нас композиции групп Любэ, Республики и певицы Нюши на радиодачу, никуда не уходите.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 9 градусов, ветер северо-западный 5 метров в секунду, давление 761 миллиметр ртутного столба. Завтра солнечно, плюс 4, плюс 14 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
5: Лопасто, Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, Тип. Угрынск, 13-774-629-00.
6: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: поют ребят с нашего двора.
1: Если вам тоже хочется чего-то родного, знакомого с детства, включайте, друзья, Муз-ТВ в четверг в 9 часов утра. Вас там будет ждать шикарная подборка летних клипов для отличного настроения, которое еще и в ностальгию с головой окунет. А еще в эфире дачного плейлиста каждый может передать привет, поздравление или поделиться каким-нибудь полезным советом. Для этого сканируйте специальный QR-код во время трансляции и отправляйте свое сообщение в эфир для зрителей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фабрика».

0: Фабрика зажигают огоньки в эфире радиодачи прямо сейчас, а 26 сентября девушки будут зажигать всю лайф-арену своими удачными песнями. На одноименном фестивале еще увидим выступления Николая Баскова, Филиппа Киркорова, группы «Комбинации», Андрея Державина и еще более 20 любимых артистов радиодачи. Ждем и вас среди зрителей. Занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф 12+. Ну а я, Даня Борисов, на этом прощаюсь. Оставляю вас в компании Ивана Никитина и всем желаю отличного вечера в компании «Радиодача».
1: Реклама.

0: Комитет ЦБ РФ номер 841.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. Пауза. Сбербанк.
6: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Александр Шоуа и группа «Непара».
7: Покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, Радио «Дача». Это Валентина, Брянская область. Я хотела поздравить всех с осенью, золотой осенью. Потому что осень – это приятный период к зиме. И пожелать всем удачного дня завтра рабочего. Я для всех прошу поставить песню «Иванушкин Нэшел». Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов вечера. С вами «Радио Дача».

0: новости.
1: Московское время 19.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 19 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Более 3 миллионов россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на портале госуслуг. Как сообщили в Минцифры, лидерами по числу подобных документов являются Московская, Свердловская и Ростовская области, Алтайский край и Чувашия. Заявления принимаются до 14 числа текущего месяца включительно. Напомню, с 18 по 20 сентября в России пройдут выборы разных уровней. От выборов депутатов Госдумы до региональных и местных кампаний. В 32 регионах проголосовать можно будет дистанционно. В МВД назвали распространенные схемы мошенников. В основном они обращаются к россиянам под такими предлогами, как продление договоров связи, замена медицинского полиса, начисление социальных выплат и установка домофона. В последние годы аферисты активно используют многоэтапные схемы, в которых несколько злоумышленников последовательно выдают себя за представителей различных организаций. В полиции настоятельно порекомендовали согражданам быть предельно бдительными и не предоставлять незнакомым лицам личную информацию. Россиянам могут разрешить пересекать границу с Китаем на личном автомобиле. Такое соглашение согласовывает с китайской стороной Минтранс. В случае его принятия гражданам двух стран можно будет пересекать границу на легковушках вместимостью до 8 мест. В министерстве подчеркнули, технических проблем для организации такого движения нет. Пункты пропуска готовы. Этот информационный выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего вечера и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

сидят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Согласен, когда звучит приятный музыкальный фон, и рабочие дела заканчивать приятнее, и домашние делаются с удовольствием. Группа «Горячий шоколад» о самом сокровенном только что на радио «Дача». Иван Никитин с этого момента вместе с вами. Спешу порадовать хорошей музыкой и, конечно же, побаловать новинками. Скоро дискотека «Авария» расскажет, чему можно довериться этим вечером. Всем привет!
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
3: ООО «Посто», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, тип. Угрин 113-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет,
2: значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

Для нас каждый знакомый уголок с детства – это прежде всего родина. И не обязательно. Где родился, там и пригодился. В своей стране можно быть счастливым, успешным и красивым в любом населенном пункте. Татьяна Куртукова напомнила о самом родном на радио «Дача». На горизонте хит, благодаря которому узнаем, почему так тянет мужчину к Люсе Чеботиной.

0: «Стань твоей надеждой» – песня, которая звучит как гимн. Таким исполнением, пробирающим насквозь, можно заканчивать любой концерт или любую вечеринку для старых друзей. Владимир Кузьмин с одним из самых романтических хитов российской рок-музыки на радио «Дача». Да, друзья, невероятно. Согласен. Совсем скоро у нас выйдет рубрика «Удачный момент», как всегда, в конце часа. И узнаем там главный хит Григория Лепса. Посмотрим, для кого же заказали именно эту песню.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Когда боль не дает покоя,

0: замедляющее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, зовут меня Андрей, звоню из прекрасного города Ставрополь. Хочу заказать песню «Рюмка водки на столе», Лепс для Виталия. Желаю ему счастья, здоровья, чтобы на рыбалке ловил самый большой улов, долгих лет жизни. А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: Как-то все наполовину, друзья, и сплошная неопределенность. То ли нашли любовь, то ли потеряли, а может нет, а может да, а может это все слова. По-моему, если любишь, такой неразберихи быть не может. А тут сплошное баловство. Молодо зелено, что я могу сказать. Ирина Дубцова с вечерними загадками на радио «Дача». Иван Никитин вместе с вами продолжаю исследовать лучшие из отечественной музыки. И совсем скоро определенность и точности будет больше. Юлия Савичева после небольшой паузы.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 9 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду, давление 762 миллиметра ртутного столба. Завтра солнечно, плюс 5, плюс 14 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

с вами обязательно должны встретиться. Именно там мы отметим 20-летие любимого радио, и именно там мы зажжем под хиты Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Марии Зайцевой, Александра Ивановой группы «Ронда», Ольги Зарубиной и еще более 20 других артистов. Ох, друзья, будьте с нами на этом грандиозном шоу, и все подробности смотрите на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.

После рабочего дня хочется растекаться по дивану на заслуженном отдыхе, то почему бы и нет. Только не забудьте включить радиодачу. Скажем спасибо Олегу Газманову за отличную идею для сегодняшнего вечера. Впереди хит Игоря Николаева, в котором узнаем, на каких литературных героев похожи ваши отношения друг с другом.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфов.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Доброго здоровья, Радио «Дача». Я из Вологды, Алексей Иванович, мне 76 лет. Прошу поставить песню Льва Лещенко «Прощай». Низкий поклон всем знакомым, кто...

пациента любой клиники и даже поликлиники. Ведь как хорошо, когда приходишь, например, к врачу на УЗИ и говоришь, что-то в боку болит. А он смотрит и тут же тебе говорит, все, что болело, прошло. Свободно, ничего серьезного. Юлия Михальчик только что поздравила нас с выздоровлением на радио «Дача». В студии Иван Никитин. С удовольствием делюсь хорошим настроением и прямо сейчас готовлю новую порцию хитов для вас. Кстати говоря, примерно так же говорит в своей песне Леонид Агутин. Скоро в нашем эфире.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

многие любят говорить, что мужчины – это вечные дети. Им бы все в машинке играть. Пусть так, не отрицаем. Но и чем старше становятся женщины, тем чаще они друг друга называют девочками. Так что 1-1. Раунд.

0: Ступиться может каждый, и на дощечку неаккуратно наступить, и в дверь случайно не в ту войти. Погрустили вместе с певицей Пелагея, только что на радио «Дача», и хватит. Вспомним о том, что еще нужно успеть на последнюю электричку. И если вдруг где-то задерживаетесь, да, друзья, помните об этом. Алена Апина о том же скоро в эфире. Дождитесь.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Бабу.

0: «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и

0: Далее.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Звоню я из сельской области города Старицы. Хочу для любимой жены поставить песню «Колокола». Любимая жена Светлана, я тебя очень сильно люблю. Будь счастлива. Спасибо огромное, Радио «Дача».

0: Это, по-моему, хорошо. Никаких тебе странных неожиданностей. Все понятно на целую жизнь вперед. Спокойно и гармонично, по-моему, влилась в эфир жизненная история группы «Фабрика» только что на радио «Дача». В студии Иван Никитин. С удовольствием расскажу, что будет дальше. Тем более запомнить слова песни Кристины Орбакайте очень просто, друзья. Буквально «Дади-дам», и вы уже знаете полпесни.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно. Температура плюс 9 градусов. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Завтра солнечно – плюс 5, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

танец один танцуют пары в десятый раз, остановив золотую ламбаду.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального проекта.

0: принципе, все самое важное Татьяна Буланова и Светлана Лазарева пожелали прямо сейчас. Не добавить, не убавить. Что я могу сказать? Если мы с вами на одной волне, значит, исполнится в этом же году. Главное – верить. Скоро вспомним, как Вячеслав Добрынин называет «голубые глаза». Оставайтесь на радиодаче.
1: Реклама. Москонцерт приглашает в мир великого балета.

0: Если планируете попросить у кого-нибудь прощения, конечно, можно подождать прощенного воскресенья, но это ждать аж до 17 марта 2027 года. А можно сказать «прости» прямо сейчас, легко и непринужденно. И, возможно, все наладится. Игорь Крутой, Ирина Аллегрова прямо сейчас о тонкой материи на радио «Дача». Друзья, впереди рубрика «Удачный момент». Посмотрим, кого поздравили песней Юрии Лоза.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Из города Снежинска меня зовут Настя. Хочу передать привет своему папе, Тряскину Сергею Павловичу. Желаю много сил и энергии на трудовые подвиги. И специально, папочка, для тебя заказываем песню Юрия Лозы «Спасибо».

Расстанемся с певицей Светой без обид и останемся друзьями. Тем более, что песня все равно закончилась. Иван Никитин в студии «Радио Дача». Рад приветствовать всех, кто только что к нам присоединился. Поймал волну, вот и не отпускайте, друзья. У нас тут уютно и по-домашнему хорошо. Скоро в зоне доступа группа «Город 312» и ее и послушаем.

небес. Первый вечер нашей встречи.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

момента выхода песни и клипа на песню «Эпилог». Года еще не прошло, премьера несколько месяцев назад состоялась, а значит, будем считать хит новинкой. Анна Асти, Дима Билан, проникновенный дуэт прямо сейчас. О том, как бывает в жизни, когда хочешь найти родного человека, споет Юрий Антонов. Друзья, обязательно послушаем.

0: Да, друзья, если вы живете, например, в Москве или у вас такой же часовой пояс, то пора бы уже к ней одной или к нему одному. Время позднее, скоро ложиться спать. Иван Никитин был вместе с вами, отлично провел время, скажу честно, положа руку на сердце. Всем желаю душевного вечера и доброй ночи. Обнимаю, пока.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Где?

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача», любимая. Я позвоню с города Рыбного, Елена. Я бы хотела послушать хорошую песню в исполнении Маршала. Всем хочу передать привет. Большое спасибо, радио «Дача».

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 8 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду, давление 763 миллиметра ртутного столба. Завтра солнечно, плюс 4, плюс 14 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального.

0: «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа

0: одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: советы. Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 8 градусов, ветер северо-западный, 3 метра в секунду, давление 763 миллиметра ртутного столба. Завтра солнечно, плюс 4, плюс 14 градусов, ветер северо-западный, 4 метра в секунду.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в

0: условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутинский.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.